Отцом чистым возвышен. Боже, милостивый и возвышен. Боже, чистым возвышен. Благословен Бог наш, Судан Христу, Великий Бог.

0: века Твои царство, силы и славы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присни на веки веков.
1: Я по русскому благоволению венчалась.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и жизнец и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, прииди, вселися в ныне, очисти нас всякое скверное, спаси блажи душу нашу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду мою, возьми моление моему, нужи молитва в мою небо знак льсти, выход лица Твоего, судьба моя изыдет. Очи мои Давида доброго Ты искусилось, и сердце мое посетилось ночью, искусил меня си, и не обретись во мне неправда, я когда не заглаголю, то самое дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, а с возвал, как услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыша глагола моя, удиви милости Твоя, спасая, повающая на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани имя Господи, и казенницу ока, в крови крылу Твоей, покрывши мя, от лица нечестивых, от страшах мя, врази мои, душу мою держаши тух, святотворишь, усай глаголуша гордыню, изгоняющая мя ныне водошами, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лога, яко скимин, обитая в тайных, воскресни, Господи, предвари я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от рак руки Твои, я, Господи, от малых от земли, разделив животе их и сокровенных Твоих, исполнится чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся, негда видимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбив душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не посажусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконущие в оче. Пути Твои, Господи, скажи им и стезям Твоим, научи мя, настави мя на истину Твою, научи мя, как Ты, Иси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни чудрота Твоя, Господи, и милость Твоя, яко века суть грехи вноси моя, и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи, благ и враг Господь всего ради законоположи согрешающим на пути, наставит кротки на суд, научит кротким путем своим, все пути я Господне, милость и истина взыскающим завета Его, и сведение Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много боясь. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, и Божий из воли душа Его благих водворится, и семя Его наследит земли.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейшего без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, созри душа, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешного, и имя же весит судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенность во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужде восставши на мя гребцы, изыскавши душу мою, и не предложишь о Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, засугни души моей, отрати злая врагом моим, истиной Твоей употреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, си на враги мои воззри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презрей моление моего, волми меня и услыши меня во скорбях печалью моею, и смятовся от глаза вража и остужения грешнича, яко уклонится на меня беззаконие, и во гневе враждоваху ми сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня погреметь мои рев, туда смекрили яко голубини. И полечу, и почиюсь, и удалися бегая, и водолися в пустыне чаю Бога спасающего меня от малодуша и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, и пререкание во граде днем и ночью обыдет по стенам мего. Беззаконие труд посреди его, неправда, не оскудет стол, не его лихва и лесть. Якаще бы враг поносил мне, претерпел бы его, боящий бы ненавидя мя, на мя велеречил, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной браша над дому Божий ходих им единомышлением, да приидешь же смерть на ней, да снидут в отживе. Яко лукавство в жилищах их посреди их, а с Бога возвах и Господь услыша меня вечера за утро и полудни повем, и возвечу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мной тебя хо со мною, услышит Бог и смирит если прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, поскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его, и приближившися сердца их, умякнутся словеса и поочелия, и та суть стрелы возвездена, Господи, печаль Твою, и то и Тебя приобретает не даст век, мол, праведнику. Ты же, Боже, не заведешь я в студенец истления, мужи, крови и льсти не преполовят дней своих, а же, Господи, повая на Тя. Живы в помощи Вышнего, крови Бога Небесного, водворится речет, Господи, ви, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него, я готов избавить Тебя от сети ловче, и словесей мятежно плечма своим осенить Тя, и под крыле Его надеющийся оружием убудите истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дня, от вещего дня приходящего, от царящего беса полуденного, подет от страны Твоя тысяча тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обача чьима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, пование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое не приидет к Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесят Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида Василиска наступишь, и поберешь льва и змея, яко на мя уповая избавлю и покрою и, яко познай имя моего завет ко мне и слыша его, с ним весен скорби изму его, прославлю его долготой дней, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлую воскресенье проповедь от ангела, увидевши Господня ученицы, и праведнее осуждение, отвергшее апостолам хвалящийся глаголоху, испровержися смерть воскресе Христос Бог, дары, мира, вивелию, милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Рождестве детства сохранила Иси, по успении мира не оставила Иси Богородице, представилася Иси к животу Мати Сучи Живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, и ныне и присно.

0: веки веков. Аминь. Яко не имам и нерзавение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебя, росшегося, моли Богородица, Дева, много бы может моление матернее, ко благосердию владыки, не презы грешных мольбы все чистая, яко милости феся спасти моги, иже страдати о нас изволивы, скоро да предворят нынче дроты Твоя, Господи, яко обничахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего, Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах не отступающую Богородицу, в предстательствах непреложное упование, гробу умишления не удержаться, яко же бы живота Матерь, к животу приставе, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоотробне, иже праведно любя и грешно милуя, иже ся за века спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, приими, и наш час всей молитвы, и исправи живот к заповедям Твоим, душа наша, святите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, чисти нас грешных.
0: Аминь. Боже, Господи, силы сия, твари содетелю, иже за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победив этим начало и власть тьмы, сам Владыка человеколюбчая, прими нас грешных благодарственно сияя молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему, плоти нашей, не клони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви душа наша, так Тебе всегда взирающая, и еже от Тебя светом наставляем и Тебе неприступного, и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и все святым и благим, ужатворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я, Господине, преосвященнейшем епископе Игнатий, честнейший святых

Вещай Господь притчу сию. Человек некий ведомовит, и же насади виноград, и оплот награди его, и оскопа в нем точило, и создаст столб, и вдаст и делателям, и отыде. Егда же приближится время плодов, посла рабы своя ко делателям, прияти плоды его. И емши делатели рабы его, ового убобиша, ового же обиша, ового же камени побиша. Паки посла и на рабы множившие первых, и сотворивши им также. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реша в себе, все есть наследник, придите, убием его, и удержим достояние его. И емши его, изведоша вон из винограда и убиша. Егда в убо придет господин винограда, что сотворит делателем тем? Глаголоша ему, злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глаголы ими Иисус, нести ли членика лиже в Писании, камень его же не в ряду сотвориша зиждущий, сей бысть во главу

все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите, погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твоею победу верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, успешествуй, в духе братолюбия крепи, и от бедок избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замысл их неспровергней, благодати Твоею, власти придержащие, ко всякому благу настави, и мудрость обогати, вожди, воины и вся защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость

алчущие напитай, недубающие и страждущие, укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подожди, всем же роди себя убиенные, и от раны болезней скончавшимся, прощение худавы и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же тебя вера, надежда, любви, восстави паки во всех странах, святые Руси мир, и единомыслие, друг от другу любовь обнови в людях твоих, якода един усты, единым сердцем, исповемся тебе, единому Богу, в Троице святей, славимому, ты во Иисусе заступление и победа, и спасение уповающего тебя, тебе славу.

на царствующих, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ли присни во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы,

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и свято-троицкие и Сергиевы лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитриевского, и жидары святым твоим церквям, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слов.

основания духовного, вознесходствует нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души, телесного.

0: Хотя я сначала вечер тело владычи, страха приступи до нее полишися. Огонь, боясь божественно, же пья кровь к общению. Первое примирите тебя печали, шантаж дерзая тайцы, набрашно яж. Прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела, владыча, си помолись образом сотребетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источище жизни и бессмертия, вся твари, видимо, невидимо, содетели, безначальный Господь, сопресносущный Сыне и собезначальный. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, за божественной литургией мы с вами слышали евангельское повествование о слых виноградах. И о Господине, который Он устроил этот виноградник и ископал точило в нем, онес его оградой и все благоустроил для того, чтобы Он мог существовать без забот. Теперь этот виноградник делателем, как говорит Священное Писание о них, злым делателем. И вот они, помыслив, что этот виноградник, устроенный не ими, они могут им завладеть неправедно. Слуг, которых посылал Господин, одних избивали, других убивали. И тем самым не давали Господину владычествовать этим виноградом. Напоследок Господин этот послал своего Сына Единородного со словами: «Устыдятся Сына Моего». Но, как мы знаем из этой притчи, которую сказал Господь, они, увидев Сына своего Господина, пожелали его убить для того, чтобы завладеть виноградом и виноградником этим. По толкованию святых отцов, под виноградником Господь разумел народ, богоизбранный народ израильский, а под делателями старейшин, которые многих из пророков, посланных к народу израильскому, убивали, побивали, издевались над ними и предавали различным бесчестиям. Так пророк Захария был убит между жертвенником, Иоанн Предтеча обезглавлен от Ирода, и другие пророки, одни были перепиливаемы пилами, другие побиваемы камнями, и всех их постигла одна и та же участь. За то, что они свидетельствовали о Христе, о истине, о Боге, о покаянии говорили, и исправлении народа израильского. Народ жестоковыйный и старейшины, которые были у них во владычестве, они избивали их, потому что не выносили, не хотели слышать того, что говорили эти пророки. И вот такой народ застал Господь, когда пришел на землю. И когда Он говорил эти слова, Он добавил, что многим пророкам из этих последствий были воздвигнуты гробницы. Почему это происходило? Потому что эти пророки после того, как они были убиты, они стяжевали дерзновение пред Богом и имели возможность ходатайствовать о своем народе и о тех, кто их побил и предал смерти. И вот мы знаем о том, что Господь говорит о единородном Сыне, которого они убили вне виноградника. Это Господь говорит о самом себе, потому что Ему надлежало пострадать от старейшин иудейских, и Он знал об этом, и они уже к тому времени положили совет, чтобы убить Его. И первосвященник сказал: лучше умереть одному, нежели всему народу, после того, как придут римляне и завладеют ими, быть порабощенным. И вот Господь, зная все это, что Ему надлежит претерпеть, и что его ожидает, говорит, обращаясь к старейшинам, эту притчу не для того, чтобы избежать этой участи, а для того, чтобы обличить их грехи. Но эти обличения не бывают действенными, потому что ослабление, которое завладело их сердцами, не дает им возможности покаяться. И вот сегодня мы также празднуем память преподобного Алипия Печерского, иконописца, который также был оклеветан, одни монахи, приняв от одного из вельмож деньги для написания икон, решили присвоить эти деньги, а этого преподобного решили обвинить в том, что он присвоил эти деньги и ничего не сделал на них. Но Господь, презирающий на рабов своих, не дает им быть посрамленными. И вот когда принесли эти доски, то на этих досках, которых не касалась кисть иконописца, были изображены образа Спасителя и Матери Божией. Таким образом, Господь засвидетельствовал правоту и истинность и духовность этого духовного человека, преподобного Алипия. И вот сегодня, совершая память преподобного Алипия и слыша это евангельское повествование о злых виноградарях, будем обращать сердца, взоры свои в сердца. Нам Господь даровал множество даров, облагодетельствовал нас ими. И от нас зависит, как мы будем ими пользоваться. Если мы будем думать, что это все наше, и пользоваться ими как не дарами, а как чем-то, тем, что является нашим достижением, то мы будем уподобляться злым виноградарям, которые восхитили дары Божии и презрели своего Создателя. Но если мы будем относиться к тем дарованиям, которыми нас обогатил Господь, как дарам Божиим, и употребляя их на служение Богу, будем помышлять о себе как о рабах неключимых, то тогда, когда нас захотят оклеветать наши окружающие нас люди, мы будем иметь Бога помощника в себе. Вот, обратимся сегодня к преподобному Алипию, чтобы он по молитвам своим Богу даровал нам доброе расположение души, чтобы мы могли не гордиться теми дарованиями, которые даровал нам Господь, а воссылать благодарение Богу

преследуемый грешными спасти. Один же первый, первое есть у вас, еще есть и самое пречистое тело Твое, все и слава честная кровь Твою молюсь Тебе. Помилуй меня, прости меня, прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением, неведением, и сподоби меня неосужденным, причастись пречистых Твоих таинств. Воспаление грехов жизнь вечными, вечер Твоей тайны для Сына Божий, причастие на причастницу меня прими, не во врагов Твоим тайну поверь, не лапзали тебя мне, как Иуда, но я как разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Своем, да не в судах или в осуждении будет мне причащение,

Господи, воскресни, Христи, и я славилась, повай, Господи, и в мире, и в старом церкви, и в священниках,

славных, иду проповедах мучеников, преподобных, иду благословенных старших, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святаго мученика пресвитера Мирона, преподобного Алипия Честного Иконописца, преподобного Климена Угрешского, и же есть день, преподобных и благословенных старших, сети Никона Михея Радонежских, святых праведных Бог Отец, и у Акимияны всех святых, помилуй нас и спасет, как благо и человеколюбец. Я вас праздник.

0: Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрил умеси грешного, но общниками выйдет святынь Твоя сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилась, и но, Владыка, человека любче нас, ради умира же воскреси, даровавы нам страшное сия, и же зряча таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и семи мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение, очи и сердце моего, мир душевных, моя сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу, благодетелю, и так осего житие, и шета надежды живота вечного, присозвучно достигну покой, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, сидящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты высись на желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, Тебя поется Тварь во веки, аминь. Владыку Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же вместе от ходов благих, и о причащении причистых, и же зрящих Твоих таиц, молю, будь облажа человека любчая, сохрани меня под кровом Твоими, все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего дыхания, достойно причащайся святынь Твоих в оставлении грехов в жизнь вечную, Ты вести хлеб животный, источник святый, податель благих, Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Давай, пиши мне, было Твою волю, огненцы и поля, и недостойно, да не полиши меня, Садитель мой, паче же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу, в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, осади во мышление, составу тверди, скосьми вкупе, чувств просвети, проступи, телицу сего, пригвози страху Твоему, присно покрый, соблюди же, и сохрани меня от всякого дела, злого душа тленного, очисти ее, мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да я к Твоего дому, ходом причащения, я к огням не бежит всякую злодей, всякая страсть, молитвы, и Тебе приношу вся святые, чину начале же бесплодных, пресечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, и же мольбы благоутробнее прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Твоего единое все освящение наше, блажу душу светлость, и Тебе ли поподобное, ко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет ми в живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобимое грешного, стать десную славу Твоей, молитвами пречистая Твоей, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежда покрою, прибежишь утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил умейся недостойного причастника быть и причастного тела, честной крови Сына Твоего, но роща истинный свет, просвети моя умное очи, сердце, я же источник бессмертия, роща я, Боже, возвори меня мышленного грехом, я же милость Бога Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, дашь мне миление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение, помышлений моих, и сподобие до последнего издыхания не осуждено приимать причистых тайн освящения во исцеление души же тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже петь и славить Тебя во сяне живота моего, яко благословенная и превославленность во веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже си уготовил пред лицем всех людей свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый Гребик, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Гребик, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Гребик, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюби мира и сокровища, снискава, сатуном смиренно мудрее, показану Твоими словесы наказуя, Отче, Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и Божественную благодать Твоими устами вся учища, поклоняйтесь в Троице, единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения, преподобнее, достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко Божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдно е, ходатайство ко Творцу непреложное, не презы грешных молений гласы, но предвори иков, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почтися на умоление, предстательствуючи присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Словорожшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
2: Слава Тебе, вместе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Тебе много милости, Тебе много благоутробне, еже праведное любя и грешное милое, еже вся зовейко спасение, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на мя и крепцы, взыскаши душу мою, не предложишь, а Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим, истиной Твоей потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня и сей на враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моление моего. Вон мими и услыши меня во скорбях печали моей, и сметовся от глаза вражия, и от стужения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и в гневе враждовахами сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покреметь мои рек, кто даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почию. Все удалихся бегая, водворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдите по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда. И не оскудел стоги голих по лесе, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубу. Яще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыко мой, знаемый мой, еже купло наслаждался, еси со мною браши на дому Божий, ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут в ад живе, яко лукавство в жилищах их посредею. Аз к Богу возвахи, Господь, услыша мя вечер и за утро, и полудня повем. И возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко во мнозе бяху со мною услышит Бог и смирит я сей прежде век. Не сбоим изменений, яко не убоявшися Бога. Простря руку свою на воздаяние, скверниша завет Его. Разделишася от гнева лица Его и приближишася сердца их. Умякнуша словеса их паче, еле и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою. И той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зведешь я в студене с истлением, мужа крови листи не переполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на тебя. Живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой, сии перебежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчие, словесе мятежно. Речьма своему осенит тебя и под крылья Его, надеявшийся оружием, убедите истина Его. Не убоишься от страха ночного, стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, острящие беса полуденного. Падет от страны Твоей тысячи, и тьма удесную тебе, к тебе же не приближится. Побачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приид тебе зло и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою, на аспиды и василиска наступит.

0: и попереше льва и змия, яко на мя упова избавли и покры, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и слыши его, с ним есть в скорби из моего и прославлю его. Долго тоит мне, исполни его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевши Господни ученицы, и прадедние осуждения, отвергши апостолам хвалящийся глаголоху, и спровержися смерть воскресе Христос Бог, даруя мир, вивелию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве девство сохранилось его успение, и мира не оставила еси Богородица, приставилася еси к животу Мати сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же у Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бо может моление матернее ко благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы все чисто, яко милости весь и спасти моги, еже и страдать о нас изволивай. Скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славе ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умершвление не удержаста, яко же Божевата Матерь, к животу пристави во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведный, любя и грешные, милые, иже всязывы ко спасению, обещание ради будущих блага. Сам, Господи, прими наше в часе и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы. Достигнем в соединении веры, в разум неприступную Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе.
0: Аминь, Боже и Господи, силой вся твари содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоей я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче прими нас грешные, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех позлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови.

патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Дьяволе.

славного апостола и евангелиста Матфея.

Рече Господь притчу сию, человек некий бедом обид, иже насади виноград, и оплотом огради его, и ископаднем точило, и созда столб, и вдаде и делателем, и отыде. Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям, прияти плоды его, и емши делатели рабов его, ового убобиша, ового же убиша, ового же каменем побиша. Паки посла и

Patriarche, pro

Juni, Juli,

Studio

0: Boga, a samašeg Isusa Hrista, da ti vani.
1: Господи, помилуй!
2: Господи, помилуй!
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилу

Хотя яся человече тело владычне, страхом приступи до не опалишися, огонь бо есть. Божественный же пекру к общению, первый примирися тя печалившим. Та же дерзая таинственная вражная, аж прежде причастия страшные жертвы. Животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимая и невидимая Содителю, безначального Отца со преснослушной Сыне, и со безначальные премногие ради благости в последние дни в плоти волкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив во Господи, согрешив на небо пред Тобою, и несим достоин возрети на высоту славы Твоя, прогнева бы Твое благость, Твоя заповедь приступи, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся и долго терпелив же и многомилостив, не предал меня если погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бореклась и человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже вы быть ему, не хочешь его, владыка, созданию Твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, а еще недостоин есть не вести земли, и сия превременная жизнь, сего себе повину греху, и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое бы, не очаевая Твои, Господи, не окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими, убой меня, человека любче Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мотаряка блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающийся, и обремененные к себе призывая и покоевая, не пришедые призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверные плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистый, соединен совести моя, святынь Твой час приемля, соединимся святого Твоему телу и крови, и имея Тебе во мне живущее пребывающее, со Отцем и Святым Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не суть мне будет причастие причистых и животворящих Твоих таинств, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойно тебе притещатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящий Тебя, Господи, в них же препрославленись и во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конесен достоин, ниже доволен, да под кров нидишь и храма души моя, за ниже весь пустый пался несть, и ни ваше во мне место достойно, ниже клоп отклоните, но я, же с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирению моему, и я, же восприял на севертепе, и в ясных бессловесных возлещи сицы восприми, и в ясных бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилось в нити свечеряти со грешники в дому смена прокаженного, так и с воли в нити в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и яко же не отрил подобно мне блудницу и грешную, пришедшую прикоснувшись о тебе, сицы умилосердися, и о мне грешню приходящую прикасающимся, и яко же не возмущался из скверных я уст нечистых целующих тебя, ниже моих возвышаясь скверных, полный я уст, и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честная Твоя крови, во освящение, просвещение, и здравие, и смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдение всякого действа дьявольского, в огнании и возбранении слага моего и лукавого обычая, в умершлении страстей, снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати Твоего царствия и присвоения,
Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка с веру уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единый сей свят Владыка, освети мою душу и тело, уми сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, ускорени страх Твоего в десек моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй мя одесную Тебе пристояние, со всеми святыми Твоими молитвами и моленьями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любви нашей, все восприемы смешения, от чистых и девственных кровей, паче естества росшейся, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умерти моя душа тленная, страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царство, погреби моя благими помыслами, лукавое советование, лукавствие духи разори, тридневным Твоими живоносным воскресеньем падшего братца восстави. Аминь.

0: Отца и Сына и Святого Духа. Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь, вся вам любовью добывает. Этими словами, дорогие братья и сестры, которые мы слышали из литургии во время апостольского чтения, святой апостол Павел предостерегает коринфянских христиан от колебания в вере. Этой опасности они подвергались со стороны врагов своих. И жития святого апостола Павла, его апостольских посланий, мы знаем, что главным предметом его проповеди был крест Христов. Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Послание Галатам. Учением о кресте Христа соблазнялись иудеи, ибо оно противоречило их мнению о Мессии, как о славном земном царе. Они не допускали мысли об уничижении, крайнюю степень которого представляет собой крестная казнь, присуждаемая за преступление. Над учением о спасительной силе крестных страданий и смерти Христовой глумились язычники. Оно казалось им безумием. Противоположность тем и другим врагам креста Христова, святой апостол утверждает, что для верующих Христос есть Божья сила, потому что крестной смертью Он смерть поправ, избавив людей от власти дьявола и примирил с ними Господа, и примирил с ними Господа, оскорбленного их грехами. Спасительной силой крест Христов мог сделаться только потому, что он был делом премудрости Божией. Крестная жертва есть сочетание бесконечного милосердия Божия к людям с бесконечным правосудием Его. Милосердие Божие требовало спасения людей от гнева Божия, а правосудие Божие требовало должного воздаяния за грехи. Правосудие, без которого дело милосердия было бы только потворством грешникам и поощрением их по надежде безнаказанности. Только одна премудрость Божия могла придумать такое средство ко спасению людей, как крест Христов. Проповедник любви Божией, а вместе с тем и правды Божией. Именно поэтому святой апостол Павел именует распятого Христа не только Божьей силой, но и Божьей премудростью. Вопреки врагам креста были другие враги веры, которые, например, отвергали догмат воскресения мертвых. От этих и подобных врагов надлежало предостеречь Коринфскую церковь. Члены ее, как недавно обращенные апостолом Павлом, еще не настолько утвердились в вере, чтобы им не угрожала опасность увлечения всякими лжеучениями. А посему он с апостольской ревностью и любовью увещевает их твердо стоять в той истинной вере, какой он научил их. «Бодрствуйте», — говорит он, — то есть не давайте врагам веры усыпить и ввести вас в заблуждение своими хитрыми, злокозненными речами. Стойте в вере, твердо помните ту истину, которую я возвещал вам, и ни на шаг не отступайте от нее. Мужайтесь, утверждайтесь, то есть даже если бы вам пришлось претерпеть гонение от другой веры, не уступайте в истине с готовностью умереть за нее. Требуя от христиан стойкости в вере, апостол разумеет, без сомнений, веру православную. По учению того же апостола, церковь есть столб и утверждение истины, послание к Тимофею, то есть православная. Защищая догмат о воскресении Иисуса Христа, святой апостол Павел в том же послании к Коринфянам говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа – истина, на которой, как на глубочайшем основании, зиждутся все наши христианские верования и упования. Утверждение веры, воскресение Христова есть дело великой важности для христианина. Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иисуса Спасителя мира, Сына Божиим, пришедшим спасти погибающий во грехах человеческий род. А чтобы признать за ним это могущественное качество, нужно вполне удостовериться и уверовать, что он есть истинный Бог, единородный Сын Божий. Только Бог мог возвратить жизнь осужденным им на смерть. Это оздоровление и дано воплощение Сына Божия. Мы не могли бы сделаться нетленными и бессмертными, если бы нетленный и бессмертный не сделался прежде тем, что и мы. Нетленный и бессмертный единство своей личности восприял тлением и смертью мое естество, я-то бывшее, как мы читаем в молебном каноне Божией Матери, 5-6. Естество тленное получило прививку нетления, и начался процесс обновления твари, процесс обожения человека. Жало смерти притуплено, тление побеждено, ибо дано противоядие болезни тления. Но сильнейшее удостоверение Божествия Иисуса Христа заключается в Его воскресении. Дорогие братья и сестры, возблагодарим Господа, сподобившего нас быть чадами единой святой апостольской церкви. Только в ней хранится истинная вера. Будем дорожить этим бесценным сокровищем и для этого повиноваться хранительнице Его, Святой Церкви, как можно ближе принимать к сердцу ее учение и руководствоваться им не только в образе мыслей, но и в жизни, устрояя ее согласно вере. И поэтому мы должны не только веровать во Христа, распятого за нас, но и подвязаться в борьбе с грехами, со страстями, которые воюют на душу каждого из нас, во имя чего Христос пострадал и умер на кресте. Святые отцы учат, что вера есть щит, который отражает раскаленные стрелы похоти, умерщвляет ее страхом будущего суда и верованием Царству Небесному. Святой Ефрем Сирин утверждает: «Вера есть матерь всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь».
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставляйте грехи, яко благи человека любит, презли моя вся в ведении и в неведении прегрешение, исповеди меня осужденно, причаститесь о божественных и преславных и пречистых, и животворящих твоих таинств, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищении и освящении и обручении будущего живота и царствия, и стены и помощи, и возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений, ты поиси Бог, милости и щедрот, и человека любит, и тебе слава посылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Исповедуем, что мучили духовников до

крестница им, и же причаху приносящим, Иисус, и подаваряще им, оставьте детей, и придите ко мне, и храните им, отцы вы царствие Божие, аминь говорю вам, живащий не примет царствие Божие, как врача, не мотните в нем, и в еме, воздушутся на них.

возвышенный Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли, сущих в море далече, и милости, будь владыка грехов наших и помилуй нас. Милости, Бой, человека любит Бог, и сии Тебе слава восславим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и пресно и

Спаситель наш, образом Своим почти нас, человеки, научи вы избранное Твоя. Только дивитесь, неблющим учению Твоему, открывай премудрость младенца, и же Соломона, и всех взыскующих премудрости Твоей научивой, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, поеже приятесь его закона Твоего, и с успехом познать им, и подаемое им полезное учение, слава Пресвятая за имя Твоего, пользу созидания сети Твоей Церкви, заметив благую и совершенную волю Твою, избави их от всякого новоговражия, соблюди их о православии, вере, о всяком благочестии и чистоте, всякий желтай их, да преспеет в разуме и исполни заповедей Твоих, и так как это готовы они, прославят Христа имя Твое, и будут наследиться славы Твоего, Ты все Бог силен милости, во крепости Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отреломяйся грешного ловщика, бытися Ты, Твои сподобилости. Благодарю Тебя, к мне достойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилости. Но, Владыка, человека любче нас ради умережи воскреси, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство, благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и семи небо, исцеление души же и тела, во гнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерного, исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей Тебе сохраняем, Твою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, на Тебе, нашему Владыце, Благодетелю, и так во всего жития и шед, о надежде живота вечного, в Христа сущности на покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная слава, зрячу Твоего лица, доброту неизреченную, Ты поиси истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царей Бога и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю по Тебя, блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и сине крылу Твои дары и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь от святых Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты поиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем за Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дамы, пищу мне плоть Твою волею, Бога вся поля недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, Батя же пройди, во уды моя, во вся составы, во утробу сердца, попали терни всех моих прелишений, душу очистив, сади помышления, составы отверги сквозь мне в губе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди, страху твоему Христу попри, соблюди же и сохрани от всякого дела, слова души тленного, очисти и омый, упроси меня, утопри, разуми меня и просвети меня, и покажи мне твои исцеления, единого духа, и не к тому исцеление греха, да я ко твоему дому входом причащения, я к огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые, членачальник же бесплодный, притечу твоего премудрые же апостолы, всем же твои нескверные чистые матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и сына света соделай твоего служителя, ты поедины сих, и освящение наше блажит души светлость, и тебе, любоподобное, ко Богу и Владыце славы си высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мне благодарение всем, радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломейси и недостойного, причастие к обыти причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о животворимя умершленного грехом, я же милостиного Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение сердца моим, и смирение в мыслях моих, и воззвание в плене помышлений моих, исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примати причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и слоите тебя, во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное, если во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по благому твоему с миром, яко видишь того, чем есть спасение твое, еже и сил готова пред лицем всех людей, свет во откровении языков и слава людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети. Истри немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков, аминь. Отче
нашей жизни на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и

0: огнями сиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снискал, высоту нам смиренно мудре показал, но Твои бесповести наказуя, очи Иоанне Златоусти, моли слово Христа Бога, спастись от душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусти, всеблажни преподобне, достойны хвалень Тя, если бы наставники, как божественные являя, и ныне и присно, и во веки веков, и писательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глазы, но предворяка благая на помощь нас, верно зовущих Ти, пусть кори на молитву и почисти на умоление писательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Росшую, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Богоносный Отец наш, Божий, Святых Отца нашего, Иоанна, Архиепископа Константина, Града, Златоустина и всех святых, помилуй Ты, спаси нас, Боже, благо, человеколюбие.
0: Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и жизнь здесь и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселись в неочистенные от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое и плоть моя возрада, востася о Бозе живи, ибо птица обрети себе храмину и горлица, гнездо себе, иди же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженне живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление, Его у Тебе восхождение в сердце своем положи. Вою доль плачевную вместо ей же положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи, Боже, сил, услыши молитву мою, внуши, Боже, Яковль, защитниче наш, твишь, Боже, и презри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворе Твоих паче тысяч, изволи приметайтесь от дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи же, Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плены Аколь, оставил еси беззакония людей Твоих. Покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева и ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрадуешься, оживишь, и люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче, близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина сретостися, правда и мир облабызастися, истина от земли воссия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предвидит и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищего Бог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобие весь. Спаси раба Твоя, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благо, кроток и много милостим все призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего в день скорби моя, воззва к Тебе, яко услышал меня си. Несть подобен Тебе в возе, Господи, несть по делам Твоим, все языцы и лики сотворились, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, творя чудеса, Ты еси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя вели на мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня и сон державный, взыскаши душу мою, не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему и спаси на сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамения во благо и доведет ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя си. Сотвори со мною знамения во благо и доведет ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя си.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангел, увидевший Господней ученицы и праведнее осуждение отвергшие апостолам, хвалящийся глаголаху, испровержущая смерть, воскресе Христос Бог, даруя мира и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зраки изобразуя святых на дещицах, сих благодеяния спешно, яко искусен художник, сих вальни Олипия нарисовал еси на скрижалях твоего сердца, и сего ради, аки образ благолепия украшен, священство благодатью, аки златом обложился еси от Христа Бога и спаса душ наших, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся от девы распятия, претерпев благие, и спровергись смертью смерти воскресения, явле яко Бог, не презри я же создал и си рукою Твоею, и яви человека любя Твоей милости. Прими росшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Спас и Избавитель мой, из гроба яко Бог, воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши, яко Владыка воскресе тридневен. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости и много благоутробней, и же праведная, любая, грешная, милая, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступные Твоя славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослово росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови им. Аминь, Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпеливы о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас в он же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих согреших, амбо и беззаконного хамонесь мы достойнее возвести о часа наша. И воззрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом в волях сердец наших.
но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся и Тебе, поживем нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и где же есть брат всех веселящихся жилище Ты боиси, воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело во исповедание, и в велелепоту облеклась Иси. Одеяйся светом, яко ризою простирая небо, яко кожу покрывая водами, превыспрения своя полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню творя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездны яко риза, одеяния на горах станут, воды от запрещения Твоего побегнут. От глаза грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля вместо, я же основал весь им. Предел положил весь и его же не приедут, ниже обратятся покрыть и землю, посылая источники в дебрях посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев, жажду свою на тых птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз. Напоя и горы от прибыстренних своих, от плододел Твоих насытится земля. Прозябает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека, умастите лице и лем, и хлеб сердца человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил, там а птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствует ими горы высокие елением, камень прибежище зайцем сотворил лист луну во времена солнца позна запад свой. Положилась и тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. А во все солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнится земля твари Твоя. Все море великое и пространное, там агади их же не с числа животное малое с великими. Там а корабли приплавают с миссии, его же создал, если ругатись ему, всяк тебе чают, дать и пищу им во благо время, давшу тебе, им соберут, отвершу тебе руку всяческое, исполнятся благости, отвращу же тебе лице, возвратутся, а ты миши дух их, и исчезнут, и в перь свою возвратятся, послеши духа твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки. Возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее, трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, дон, где же есть, да усладится ему беседа моя. Аж возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душе моя, Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьму и бысть ночь, яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: и времени мирны, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Но плавающих, путешествующих, идущих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Храни нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

беззаконие нас, греши, Господи, Господи,

0: всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святых обителей сия, я всех прежде.

меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась и, Господи, есть спасение, и на люди Твои благословение Твое, азу стук и спад восстанет, как Господь заступит меня, Господи, да нерости Твоя обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твои узоши во мне, и утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих, от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое, тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего, по страдах осекался до конца, весь день сетую каждак, яко ли отвеемый я на полнощице поруганий, и не есть исцеление плоти моей, а сдоблен быка смирився до зела, раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятися, остави мне сила моя, и свет очи мои, Той не со мною, друзья мои, искренне мои, прямо мне, приближившиеся и сташа, и ближние мои далече меня сташа, и нуждакуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне, глагол усуетная, и льстивным весь день поучакуся, аж же яко глух не слыша, и яко не отверзай уст своих, и бых яко человек не слышай, и не мы его всех своих обличения.

Помни помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже, спасение, Боже мой, не отступи от меня. Помни помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжидай Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя, земли пустите и непроходнее безводнее, так и во святем явися Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу сне моей похвали Тетя, так и благословлю Тебя в животе моем, во имени Твоем воздержу руцы мои, яко пукой масти да исполнится душа моя, и устам об радости восхвалит Тебя уста моя, аще поминав тени постели моей, на утренних кучах все в тя, яко был си помощник мой, в крови пилу твоя возрадуйся, терпе душа моя по тебе, мне же приобъясница твоя, тей же встуешь и скажешь душу мою, внедут преисподней земли предадятся в руки оружия, часть или сам будут, царь же возвеселится в возе, похвалится всяк винися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренний кучах все в тя, яко был си помощник мой, и в крови пилу твоя возрадуйся, перепе душа моя по тебе, мне же приодесница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возва ко мне пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближуся, превменен быть с нисходящими в ров, быть, яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко из... Язве не спящие в гробе, их же не подминул и к тому, и те от руки ветры на вине вышла, положившими в рою преисподнем, в темных и сине смертней на мне утвердися ярость твоя, и вся волна твоя, навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от меня, положишь мне мерзость себе, предан бых и нисхождак, очи мои из немогости от нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день воздех к тебе руцы мои, едомертвыми, творишь чудеса, или врачи да воскресят и исповедятся тебе, еда повесь, кто во гробе милость твою, истину твою погибели, еда познан буду по тьме чудеса твоя, и правда твоя в земле забвений, я к тебе, Господи, возвал и утро молитва моя предваритя, стою, Господи, отвеешь душу мою, отвращаешь лице твое от меня, нищий из массы в труде, как юности моя, вознежись и смири все из немого, на мне предоши гневе твое, страшение твое возмутишь мя, ободоши мя, яко вода, весь день ордежаши мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего, и знаемый моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возва ко мне пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душа моя Господа, не забывайся в воздаянии Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желания Твое, обновится яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеевы и сыновом Израилем хотение Своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его, велико отстоял восходца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко песнь есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовал престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие Его.

всяком месте владычество Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внедицу с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю животной, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, юны во мне дух мой, во мне святесь сердце мое, помяну в дни древние, пучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучався, возде к Тебе рукса моя, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь и нисходящим в ров, слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповав, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою, изми меня от враг моей, Господи, Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, Дух Твой благи наставит меня на землю плаву, имени Твоего ради, Господи, живешь мне правдою Твоею, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающей души моей, яко азра Твой есть мне, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внедицу с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внедицу с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит меня на землю плаву,

уповах, да не постыжуся в обиях. Еже да посмеют меся врази, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне стезем Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты си Бог, спас мой. И Тебе терпех весь день, помяни щедрота Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи, благо прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на судно, учит кроткие путем своим, все путие Господне милости истина, взыскающим заветы и бы сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволит, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, который сторгнет от сети нози мои, присленно мя и помилуй мя, яко единород и нищий измаза. Скорби сердца моего множишься от нужд моих, изведи мя, вих смирения моей, труд мой. И остави вся грехи мои, вих враги мои, яко множишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуйся, яко уповах на тя, не злобиви и прави, прилепляхуся мне. Яко потерпех Тебя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, оказ мне злобой моей, уходиха на Господу, уповаю не изнемогу. Искуси мя, Господи, испытай мя, рожди утробы моей, сердце мое. Яко милость Твоя пред очима моим есть, и благоугодих воистине Твоей. Неси дух сонном суетным и со закону преступным и не вниду. Возненавидев церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду, мы в неповинных руцы мои. Я буду жертвенник Твой, Господи, же услышите мне глаз хвалы Твои, я и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби их благолепие дома Твоего и место селения славы Твоей, я, да не погубишь с нечестивыми душу мою. И с мужа крови живот моих же в руку беззакония, десницах исполнися мзды. Даже не злобы моей уходи, избави меня, Господи, помилуй меня, нога моя стану правоте. В церквах благословлю Тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь, я, Господь, защититель живота моего, от кого страшусь, я внегда приближайтесь на меня злобующим, я же снести плоти моя, оскорбляющими и вразимой, тизь не могу же по душам. А еще полчится на мя полк, не убоится сердце мое, восстанет на мя брани. На него азуповаю, едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господне, вся дни живота моего, зрите мя красоту Господне, посещайте храм святый Его. Яко скры мя в селении своем в день зол моих, покры мя в тайне селения своего. На камень вознесе мя, ныне се вознесе главу мою на враги моя. Абы дух и пожирок вселение Его, жертву хваления и воскликновения, пою и воспою, Господи, вею. Услыша, Господи, глаз мой, им же возбав, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взыскать Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и уклонись гневом от раба Твоего. Помощник мой, буди, не откини меня, не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой, мать моя, стави стымя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю, правый враг мой храни, не предах меня в души служающих мне, яко восташа на мя свидетелей неправеднее, солга неправды себе, верую видите, благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, докрепится

от меня, да никогда б не молчишь от меня, подоблюся, нисходящим в робу, слыша, Господи, глас моления моего. Внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцами ко храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими. Взылай же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинания их. Ты по делам рукою дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господни, в дела руку Его. Разоришь я и не созердишь я, благословен Господи. Яко услыша глас моления моего, Господь, помощник мой, защититель мой, на Него уповай сердце мое. И поможи мне и процвете плоть моей, воли моей, исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твои, благослови достояние Твое, упаси я и возьми я до века. Принесите, Господи, весыны ве Божие, принесите, Господи, весыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь. Принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах ноги, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и стрит Господь кедры ливанские, и снит я, яко тельца ливанской, возлюбленный, яко сын единорожа, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыни, стрясет Господь пустыню кандейскую. Глаз Господень, свершающий еление, откроет дубравый в храме Его, всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь, царь в век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди свои миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня, не возвеселил еси врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвал к Тебе, исцелил меня, Господи, возвезал. Возвел еси от ада душу мою, спас меня от нисходящих в рово. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, исповедайте память святыни Его, яко гнев ярости Его, живот воли Его. Вечер во дворице плачу за утро радость, а жилих в обилии моем не подвижусь и вовек. Господи, волею Твоей подашь добро Те моей силу, отвратил жесть и лице Твоей бык смущен. Тебе, Господи, воззову к Богу моему помолюсь, якая польза в крови моей. Нигда сходите мне во исцеление, еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилова мя, Господь бысть помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в детище моей, припоясал меня весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе.

Тя, Господи, повагды не постыжусь вовек, правдою Твоей избави меня, смей меня, преклони ко мне ухо Твое, сходи изъять имя. Будем я Бога защитителей, в дом прибежище же спасти имя, ко держава моя, прибежище мое, еси Ты. Имени Твоего ради наставишь имя, припитаешь имя, изведешь имя, отсети сияю же с крышами. Яко Ты, Господи, яко Ты, еси защититель мой, Господи, в руце Твое предложил дух мой, избавил меня, еси Господи Божией истины. Возненавидел еси хранящие суеты вообще, аж и на Господу повал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, яко призделась и на смирение мое. Спаслась от нужд душу мою, неси меня затворил в руках вражьих. Поставил еси на простране нозе моей, помилуй меня, Господи, яко скорблю. Сметеся яростью око мое, душа моя, троба моя, яко исчезе в болезни живот мой, лет мое воздыхание, изнеможе нищетую крепость моей, кости моя сметошася. От всех враг моих в их поношении соседа моим взяло и страх знаемый моим, видящий мя вон бежаши от меня забвен бых, яко мертв от сердца бых, яко сосуд погублен, яко слышу гождение многих живущих окрест, нигда собрать из тем вкупе на мя. Сияйте душу мы совещаш, а же на тебя, Господи, повах. Грех ты, си Бог мой, яко в руку твою жребий мой, избави меня из руки враг моих и отгонящих меня, просвети лице твое на раба твоего, спаси меня милостью твоею. Господи, да не подвижусь, яко призвах тебя, да постыдятся нечестивее снидут в ада. Немы да будут устны льстивые, глаголище на праведного беззакония, гордыня и уничижением, коль многое множество благости Твоей, я, Господи, же скрылось и боящимся Тебе. Соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровь от предикания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, ошурих выступления моем. Подвержен есть от лица очию Твоею, сего ради услышалось и глаз молитва моя я. Нигда возвал к Тебе, возлюбите Господа все преподобные Его. Яко истину взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженных же оставившись беззаконие, их же прикрывшись греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, не же есть в устях его лесть. Яко молчах обет шаша кости моя, ты же звать ими весь день, яко день и ночи тяготе на мне рука твоя. Возвратихся на страсти, когда он в земи терна. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, грех исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви. И Ты оставил, еси нечестие сердце моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный. Во время благопотребно, бача в потопе, вот многих к Нему не приближатся. Ты, еси прибежище мое, от скорби обдержащее мя, радости моя, избави мя от обышедших мя. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь сей, вон же пойдешь и утвержу на Тебя очи мои. Не будете, как они мест, им же несть разум образдами уздою челюсти и хвостягниши, не приближающихся к Тебе, многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь, Господи, радуйтесь праведней, хвалитесь все праве сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

веки веков. Аминь. Радуйтесь, праведнее, Господи, правом подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслих, по псалтире, десять, о струнем, пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием. Яко право слово Господне, все дело Его в вере. Любит милостивый суд Господь, милости Господне исполни земля. Словом Господне небеса, утвердившись духом устного все силы их. Собирая камень воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижется все жизни.

небеси презре Господь, видевся сыны человеческие, от готового жилища своего презрено все живущие на земле, создав и наедине сердца их, разумевая на все дела их. Не спасается царь многой силой, исполни, не спасется множеством крепости своя. Ложку во спасение во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господи, на боящийся Его, уповающий на милость Его, и избавите от смерти души их и припадать ее в глад. Душа же наша чает Господа, как помощник и защититель наш есть. И окольнем возвеселится сердце наше, и во имя святого уповаха. Будь, Господи, милость на нас, и кажу уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, вынах полега в устях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа, услыши мя, и все скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитесь, а лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услыши и, я все скорби Его спаси и. Ополчится ангел Господень о крест боящихся Его и избавит их. Вкусите, видите, как благ Господь. Блажен муж, иже уповает нань, бойтесь Господа все святи Его, и конец лишения боящимся Его, богатев, нищаших, взалкаша, взыскающих же Господа, не лишаться всякого блага. Приедите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живот, любит, не видите благи, удержи язык твой злаюсь, не твоей же не глаголотель льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мир и пожени, и очи Господня на праведное, и уши го молитвы их, лице же Господня творящая злая, еже потребите от земли память их, вас ваша праведней, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их, близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренный духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит, и Господь. Хранит Господь все кости их, ни один от них сокрушится. Смерть грешников люта, ненавидящие праведника прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие, еще это восстание в помощь мою. Иисус, не мечи, закрыти сопротив гонящих мя, рцы души мои, спасение Твое измаз, да постыдятся и посрамятся еще душу мою, да возвратятся спять и постыдятся мыслящими злая, да будут, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будут путь их тьма и ползаки, ангел Господень погоняя их. Яко тони с крышами, паковы сети своя, свой поносишь от души моей, да при этом сеть, и уже не вести лови твою же скры, да обымет и в сеть, да впадет в ню, душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его, вся кости мои рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляющий из руки крепших Его, и не ищу Бога от расхищающих Его. Восставши на меня свидетель неправеднее, я же не ведях, попрошав умя, воздавши мне лука, возблагая обещать я души моей, а же никогда не стужах уми, облачахся во вретище, смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плачи сету, так и смиряхся, и на меня возвеселившись и собравшись, собравшись на меня раны, и не познав, разделившись и не умилившись, искусившими, подражнившими, подражнением, поскрежеташными зубы своими. Господи, когда узреши, устрой души мою злодейство их, отлев единородную мою, и споемся Тебе в церкви мнозь, и в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящими ту, не помизающие очима. Яко мне гомерная глаголаху на дне флесте помышляху, расширишь нами уста свои, реша благо же видишь очи наши, видилось, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня, восстань, Господи, вон и суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется мне, да не рекут в сердцах свои благо же души нашей, ниже да рекут пожрохом Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующе злом моим, да облекутся в стуты срам велеречащие на мя, да возрадуется, возвеселятся, хотящие правды мои я, и да рекут вину, да возвеличится Господь, хотящий мир рабу Его, и язык мой получится правде Твоей весь день хвале Твоей, глаголит при беззаконии согрешать и в себе, не страха Божия пред очи моего, яко льсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите, глагол уст его беззаконие лесть, не восхоти разуметь и же блажите, беззаконие помысли на ложе своем, пристав всякому пути неблагу, злобе жене негодова. Господи, на небесе милость Твоя, истина Твоя до облак, правда Твоя, как горы Божия, судьбы Твоя бездна много, человек и скоты спасишь, Господи, як умножилась и милость Твоя Божия, сынами же человечестве в крови крыло Твое надетися и ему упиются от ука дома Твоего, и потоком сладости Твоя нас напоишь я, як у Тебе источник живота, во свете Твоему зрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приет ни нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня, там о подошва все делающие беззаконие.

веки веков. Аминь. Не ревно лукавмышим, не же заведет творящим беззаконие. За некоторого скоро изшут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа, да твори благостыню, и насели землю, упасишься в богостыя. Насладись, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открой-ка Господу путь твой, уповай на него, это сотворит. И изведет яко свет правды твою, судьбу твою ко полудне. Повинися, Господи, умоли Его, не ревнуй спящему в пути своим, человеку, творящему законопреступление, пристани, веку, творящему законопреступление, пристани, гнев, остави ярость, не ревнуй же лукавного идти, за не лукавнущие потребятся, терпящие же Господи, насветит землю, и еще мало не будет грешника, издыщего места Его, не обрящивший. Кротцы же наследят землю, насладятся множестве мира, назирает грешник праведника и пострижещет на зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, як и пред день его. Меч извлекоши грешницы, напрягуши лук свой, не зажить у Бога и нища, захвати правое сердце. Меч их давнеет сердца их, и лучше их да сокрушаться. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться. Утверждай же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных и достойных век будет. Не постыдятся время лютые, во дни глады насытятся, яко грешницы погибнут. Прозди же Господне, купно прославитесь им и вознестися. Истязающий кадым исчезоша, земль грешный не возвратит. Праведный же щедрит и дает, яко благословящий его наследит землю, клянущий живо потребятся, от Господа стопы человек исправляются, путь его восхочет зело, и когда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его, юнейший бых, ибо со старых сей не видит праведника оставлено, ниже семени его просящий хлеба, весь день милует и заменит праведный, и семени его благословение будет». Уклонись от зла и сотвори благо, и вселись век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконьте же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю, вселятся век века на ней. Уста праведного получатся при мудрости, язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, не запнутся стопы его. Смотри от грешни праведного, ищет его, мертвите его. Господь же не оставит его в руку его, не же осудит его, когда судит ему. Потерпи, Господи, Господа, и сохрани путь его, и вознесете, и же наследите землю. Внегда потребляйтесь и грешникам узреши, ведь их нечестивого превозносящегося и высящегося, как кедр ливанские, и мимо и дох и се небе, и в засках его, и не обретися место его. Храни не злобе, вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконие же потребятся, в купе останутся же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа и защитителей их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаши на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

помочившися,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да провождает невещественные чины, невошественное всем божественное тело Твое, низах уже стекшийся апостол множество от конец Богородицы, Тебе представь Абе, с ними же чистая Твою честную Деву память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победные почести взяла еси на естество чистое Богородши, обаче же подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естества повинуешься естественным законам, тем же умерши Сыном восстаешь и вечнующи.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, светозарными блистаний Духа просвещаеми, мрачные облаки души мы разорите, я, когда воспою, радуйся светоносную, святическую вашу память, мученицы Христовой предобли.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, на камени непорочной веры, создавшие добродетелями божественными, сами себе блажении, предобры показастися и красен храм, в него же Отец вселися и Сын, и Дух Святый.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, искоренней посекающей прелести тернии великой именитии, посекательным словом божественной веры, сердца обновивши леденевшей лестью и плодоносно показавши веру процветающую непорочную.
1: Ныне и присно и во веки веков аминь, от девические утробы прозябла еси корень ненапоенного, Садителя всем человека бывший и страсти претерпевший, Его же желающий божественные верно пострадавшим мученицы, пречистая Дева.

0: Жену тебя мертвенную, но по чести твоя, Матерь Божия, видевшаяся непорочная, славнее апостоли ужасно прикасахуся руками, славая блистающая, яко богоприятное селение видящее.
1: И святая Богородица, спаси нас, спасти же руце досадительные дерзаго, усечением суд нанес, Богу сохранши честь одушевленному кивоту, славы Божества, в нем же слово плотьбы.
0: Святие мученицы, молите Бога о нас, закон божественный, исполняющий прихвальные мученицы, нищим богат на хлеб подаст, и ко благочестию настависти божественному, спасение ходатай сим бывшее.
1: Святие мученицы, молите Бога о нас, двоица светоносных страдалец, воссиявши чудесными зарями, тьму отгна прелести многобожные, и прельщенные к сиянию божественной веры вся настависти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, владенствующий народ, благочестивые мученицы, божественными учениями, стези божественного разума настависти, и трепеща демонской молитвы блажения не зложисти.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, неискусобрачная Дева, едя же ради нам воссия слова, еже выше всякого начала разумеваем.

0: благочестие, мученики, страдальцы Христовы, богомудренные, вселенная преславно почитает Флора и Лавра днесь, якода лучи им благодать и милость молитвами их, избавимся беды, напасти, гнева же и скорби в день судный.
1: Зодчи, показастися духовнее, наздасти веры благочестивых души, божественной благодатью на камени веры, и себе сами совершивши храм священ честные Троицы, твердо пострадасти, тем исцеление источаете верою к вам притекающим, и страсти отгоняете, страстоносцы самобратние, молите Христа Бога, грехов оставления подати, чтущим любовью святую, память твою вашу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присны во веки веков, аминь. Я же Бога, зачейше бессимни, воплощен, наросши без тли, новым одеянием облеклась и синить линия Духа, яко жизни по мати всех царицах жизни приставилась и си дева невещественней, тем же по достоянию воистину показался и си облак, источающий жизни наши воды, Богоматерь всенепорочной, моли Сына Твоего и Бога, согрешение оставления подати празднующим любовь.

0: Царица, небо земное в небесной нетленной селении вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущная и лучшая смерть Твоя, бысть прихождение чистая, от превременной к божественной воистину и непроходимой, представляя Тя чистая, веселий Сына зрети Твоего и Господа.
0: Святие мученицы, Пресвятая Богородица, спаси нас, взявшись от вери небесной ангеле воспеша, и прият Христос девство Своей Матери сосуды, херувимы подъяшите с весельем, серафими же славят радующийся.
1: Святие мученицы, молите Бога о нас, юношески со врагом сплетшиеся добрые, сего не сложисти крестным оружием твердо, и сокрушение грехом сотвориша храмы Господи веживы, благочестно поющие сидли Твоей славы человека любче.
0: Святие мученицы, молите Бога о нас, от Христа камень усеченного, якоже пишет от горы Девы Боготраковицы укрепшися, всеславнее святие идолом сокрушение соделости, и взять и высти горе явление мучения, и ангелам яви уподобистися.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едину зарю трисолнечного божества безбожным радующийся возвести, двоица честная мученик Флорджи и Лав, и мучения чашу испиши усердно, Христу поющий, слава силе Твоей человека любче.
0: И ныне и присно во веки веков, аминь. Яко чистый от родов избра Богородицы, Тебя преснодеву, зиждитель всех и Бог,

0: я живышний Бог, сущий во тьме и сени, праведное восия солнце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, труп богоприятнее языцы богословных мужей, богогласнейше, Богородица вопияху, исходную возглашающую песнь духом, радуйся, нетленный источничи Божия, живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, разделение не подъят божественная Двоица мученик самобратная, нераздельнее бо святей Троицы, веровавшей единою надеждою, разделение прелести безместные, содержимое совокупи благодатью.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, истинной верою, а скорбом же божественного разума, окамененные мысли благочестно страдальцы истесавши, храмы Троицы преславной божественной верою, соделости силою Духа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, горе насекатели, злобы и всякие вести все мученицы славней, садители же всякого благочестия, словесы и вещми, изразши цветы и сеев от корени божественного, непроходимых в сердцах насадисти.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Прежде всех век, Дева сокровенное великое таинство, ежене уведено бысть родом первым, все непорочное, тобое явися слово Отчие привет.

0: же превыше естества Царь всех Бог, в Рождестве во Деву, яко же сохрани такого гробе тела, соблюди нетленно, и с прославе божественным представлением, честь тебе, ко Сын Матери, даруя.
1: Ты, Святая Богородица, спаси нас, воистину тебя, яко светил свечник невещественного света, кадильницу золотую божественного угля во святая святых всели, ручку и жезл, скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дева, Рождество Твое.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, терпением неуклонным беззаконное побеждающие, по закону страдальцы Христу достохвальный конец принесости, не покрывшийся нечестие суетством.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, оружие сильного являеме духа победисте, враги бесплотные блажение и страсть блаженную, в ребра прободенного благочестного образисте.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же два предобраса со славнее вистися Церкви Христове, не млеко проливающий, но дар независтен, и спасительный исцеление источающее.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, недуговавшую душу мою грехом исцели, я же врача души телес родшие, пречистая, Его же божественней мученицы исповедающие, врачеве страстей явистись,

0: усыпающую Богородицу и предстательствах непреложное упование, гробу мышления не держаста, якоже Божиата Матерь к животу пристави, в утробу вселивайся преснодевственную.
1: Огради моя помышление Христе мои, во стену мира воспеть, дерзая чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепимя и в тяжких мыслях заступимя, ибо взывающими просящим веру и моление исполняешь, Ты мне убо дару язык приносен, и помысл не постыден, всякое бодаяние сияние от Тебе не спосылается, светоподателю по утробу вселивай.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Богоделанные скрижали Моисея, писанные Божественным Духом, ярости сокруши! Но сего, Владыка, рошу, неврежденно в небесах,

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глагола моему же, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи, за утро слыши глаз мой, за утро предстану Ти узришь мя, яко Бог не хотя беззакония Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, Може крови льстиво гнушается Господь, аж же множеством милости Твоей я внеду в дом Твой, поклоняйся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настайная правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своим щаху. Судим Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко преогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и реку иси, обратитесь, сынови человечести, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и жемимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши, оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ней накажемся, кто весь держал у гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти. Десница Твоя, так и скажи, имя кованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси. Лето вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына им. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождах не злоби сердцем.

сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, отче мои, наверное, земле посаждать и я со мною, ходя по пути непорочную семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголя неправедной, не исправляше пред очима моима, воутре избивався грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сына, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детство сохранила Иси, во успении мира не оставила Иси Богородице, представилась Иси в животу, мать Иисуси, живот

Преудобренную Богомудрую Двоицу Пресветлую, восхвалим верни по достоянию, Флора Преблаженного и Лавры Всечеснаго, и же усердно Троицу несозданную ясно проповедости всем, тем же пострадавши до крови, и венцы пресветлыми увезустися, молитесь Христу Богу, да спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречема благодатная, небо, яко сияло, иси солнце правды, рай, яко прозябла, иси свет нетления, дева, яко прибыла, иси нетленна, чистая Матерь, яко имела, иси на святых твоих объятиях, Сына сих Бога, того моли и спастися, душам нашим. Стопы мои направи, послови си твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, якуда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем.

0: молитвах не осыпающая Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якоже бы живота Матерь к животу пристави, в утробу вселивайся преснодевственную. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час все молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшая, сущая Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Исправить, так и наших дел, не заповеди Твоих,